Спасибо, Гробна, в кенамбонем водке, товарищ Горбачу. Денис Приевнец Боронин, чок то мадики рабочки. Мирендуш, а на пурновен чеховнец на попков. Дестина пропонья, но столь.